Нынче ночь сырая, ночь как яма. Напишите мне письмишко, мама. Не ходите, мама, нынче в гости. Напишите, в синий ящик бросьте. Если адрес мой попал в корзину, напишите просто «Север сыну». Отчим сам пускай готовит ужин. Напишите, мне ваш почерк нужен.

Мама, я разлукой с вами болен. Белым снегом заметает поле. Наши две притихшие палатки. Напишите, играйте в прятки. Сын у вас бродяга, невидимка. Но и вы, как призрачная дымка. Напишите, разгоните тучи. Нам обоим сразу будет лучше.

Ти, мама, нынче в гості. Напишите синий ящик бросьте, если адрес мой попал в корзину. Напишите просто север сыну.